0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: There'll be a 10-month-old patient, 540.